0: Ну что ж, всем доброе утро. Наконец-то настал тот день X для меня. Это потому что я сегодня, как говорила хозяйка вчера, я буду король эфира. Да, совершенно верно. С вами я, Антон Павлов. Друзья, также я хочу напомнить, что вы можете сразу же, кому интересно, подключиться в ТикТоке Павлов Антон Васаби. Также смотреть нас с Ержаном. Да, Ержан, скажи всем привет. Ержан Эфирбекович, наш звукоинженер.
1: Доброе утро.
0: Вот, доброе утро всем. Ребят, присоединяйтесь. И напомню, что сегодня не будет никакой темы. Сегодня будет тот самый момент, когда можно всем городам, всем, вот, всему Казахстану, да, всему миру, всей планете Земля, всей Вселенной передавать приветы своим близким, родным и, в общем, писать, о чем вы хотите. Например, можно даже сказать: «Ой, приветствую вас, любимое радио», как многие пишут, Эльвира. Вот не надо этого писать. Пишите. Пишите, дорогие, по номеру 8-700-107-10-22. Конечно же, будут шутки, будет гороскоп, будут приметы и будет много музыки. И, конечно же, ваши приветы. Пишите, кому вы хотите передать привет, поздравить с днем рождения. А может быть, просто сказать: «Я люблю тебя», тому или иному человеку. Да, вот всем, кто уже пишет мне в ТикТоке, привет вам, дорогие. Сау, привет. Ну что ж, давайте начнем все-таки с гороскопа, а дальше уже посмотрим.
2: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». Ботазарова
0: и Павлова. Да. Ну что ж, сегодня 3 июня, среда, прям вообще как совпало-то. 08:02 у нас на часах времени. И это гороскоп для всех знаков зодиака. Слушаем внимательно. Овны, сегодня вы быстро разберетесь даже со сложными вопросами и примете верные решения. Не позволяйте чужим замечаниям заставить вас сомневаться в себе. Тельцы, день подходит для обучения, планирования и размышлений о будущем. Проверяйте информацию и избегайте рискованных финансовых решений. Близнецы, вы сможете навести порядок в делах и успешно решить накопившиеся вопросы в темах долгов, налогов и общих денег. Будьте особенно внимательны. Раки. Сегодня легко анализировать информацию и находить ответы на важные вопросы. Не спешите доверять чужим словам, особенно если речь идет о семье или работе. Львы. Окружающие увидят в вас человека, способного взять ситуацию под контроль. Полезные советы стоит учитывать, а вот чужие эмоции и споры лучше не принимать близко к сердцу. Девы. День благоприятен для общения, спорта и активных дел. В личной жизни не торопитесь с выводами, если ситуация пока остается неясной. Весы. Проверяйте важную информацию, даже если она исходит от близких людей. Финансовые и имущественные вопросы сегодня могут решаться особенно успешно. Скорпионы. Не позволяйте мелким сомнениям мешать вашим планам и решениям. День благоприятен для обсуждения денег, имущества и совместных проектов. Стрельцы, сегодня полезно заняться финансовым планированием и поиском дополнительного дохода. Возможны новые обязанности, связанные с детьми, творчеством или мероприятиями. Козероги, вы уверенно проявите себя в работе. Спасибо. В творчестве и любых личных инициативах. Не принимайте близко к сердцу замечания со стороны семьи. Водолеи. День поможет эффективно организовать дела и избавиться от лишних задач. Не позволяйте сомнениям отвлекать вас от намеченных целей. Рыбы. Поддержка близких поможет вам действовать увереннее и смелее. Не отказывайтесь от своих планов только из-за чужих финансовых опасений. Вот такой вот гороскоп на сегодня, 3 июня. Друзья, давайте пишем. Я вот почему-то вижу только два сообщения. Тут приветствую тебя, братан, и приветствую всех. Приветствую, мои дорогие. Тоха, ты же сегодня один. Да, конечно, я один. Вот вы знаете, вы всегда хотите передавать приветы своим родным и близким, но так как только я остаюсь один и позволяю вам это делать, почему-то сообщений прям очень маловато. Я вот хотя... А, ну да, вот для тех, кто здесь заблокирован, есть второй планшет. Так что, в общем, пишите 8-700-107-10-22. Я жду ваших сообщений. Ну а пока у нас музыка. Поехали дальше.

0: идеально.
1: Да, классные заставки у нас новые. С вами я, Антон Павлов, и Ержан Эфирбекович. Да, сегодня мы без хозяйки, потому что она в больнице, она вчера предупреждала. И давайте пожелаем ей просто удачи, чтобы у нее не было каких-то новых историй про то, как ее плохо приняли врачи. Итак, я напомню, что сегодня как раз-таки мы занимаемся тем, что вы всегда просите, передайте приветы своим моим близким. Пожалуйста, дорогие, самое главное, заходите, кто-то, кому интересно, заходите. Я Антон Павлов в ТикТоке, Васаби Шоу. Так, и, ну, переходим к вашим сообщениям. Доброе утро всем. Хочу передать привет моей жене Жанёке. Хорошего тебе дня. Я тебя очень сильно люблю. Супер, поехали дальше. Если кто не знает, нужно писать на номер WhatsApp 8 700 107 1022. Так, Тосечка, привет. Привет. Поздравь, пожалуйста, моего мужа Сергея с днем рождения. Ну, во-первых, потому что сегодня я без хозяйки, я Антон Павлов, и попрошу вас, а то будете заблокированы. Да нет, конечно, ребят, что вы уж там, а то вдруг поверите еще. Так, дальше. Вот просто Оксана пишет: доброе утро всем. Всем доброе утро, да, с вами я, Антон Павлов. Я напомню, что вы сейчас находитесь на волне Energy. Если кто-то не может слушать нас с помощью волны и приемника, то вы можете включить, в принципе, на сайте energyfm.kz и слушать нас там. Передавайте привет своим близким сегодня, поздравляйте с днем рождения. Можете вообще просто написать то, о чем вы думаете. Так, может пожелать что-то нам.

и вкусные борсаки. Так. Привет моему папе. Спасибо, Антоха, что с нами. Что... А, вот и дальше. Что всегда, папа, поддерживаешь и веришь в меня. Ты лучший. Так, дальше. Всем доброе утро, Антон. Не скучай там сегодня в одиночестве, а может, ты отдохнешь от них. Всем хорошего дня и здоровья, Людмила, Алматы. Вы знаете, да, в принципе, мы просто сегодня, вот, знаете, я люблю передавать приветы. И, Альвира как бы не особо. Она говорит, что всегда это все-таки не передача для того, чтобы кого-то поздравлять. Сегодня это можно сделать, потому что я один в эфире, я король эфира, да, я не один, вот как кто-то написал, что я в одиночестве, я с Ержаном. И сегодня будет классная музыка, будет просто волна, как сказала бы Эльвира, позитива, позитива. Нет, просто сегодня будет волна на таком добром вайбе, без всяких криков, истерик и каких-то негативных эмоций. С вами я, Антон Павлов. Давайте не переключайтесь, а просто слушайте классную музыку, передавайте приветы своим родным. А можно и по нескольку раз, вдруг кого-то забыли. Пишите 8 700 107 10 22.

0: Да, ребят, с вами Антон Павлов, это Energy FM, мы продолжаем дальше передавать привет и радоваться просто сегодняшнему прекрасному дню и вайбу на радио Energy, потому что никаких истерик, да, как еще раз я повторюсь. Итак, доброе утро, Васаби, передайте, пожалуйста, привет всем жителям солнечного города Лисаковск, всем удачного и продуктивного дня, Васаби огонь. Все жители Лисаковска, вам огромный привет. И я хочу, вы знаете, сейчас вот с помощью ТикТока я сижу в прямом эфире, Павлов Антон Васаби, я хочу передать привет Лике Лондон, потому что, ну вот, она сейчас смотрит только так и может увидеть этот привет именно посредством ТикТока. Спасибо, кстати, что пока хозяйки нет, и вы со мной и смотрите тоже. Так. Приветствую, хочу передать привет Шайдарову Виктору. Можно поставить песню «Пикник» у шамана «Три руки»? Конечно, мы ее чуть позже поставим, когда-нибудь в параллельной реальности где-нибудь там. Так что не вопрос. Салам алейкум, Антон. Передай, пожалуйста, привет Гилевой Ирине от Георгия. Семей, спасибо. Семей, всему привет. И вот Гилевой Ирине вообще отдельный привет от кого? От Жоры. Так, дальше. Ну вот, наконец-таки, все-таки я вижу ваши сообщения. Приветов стало уже гораздо больше. Добрый день, меня зовут Анна. Хотела бы передать приветик, своему любимому супругу Максиму. Пожелать хорошего дня, хорошего настроения, и что я его очень люблю. Вот так вот. Так, дальше. Столько любви сегодня на Радио Энерджи, это просто красота какая-то, ляпота. Доброе утро всем. Хочу поздравить Мутаева Ильдара с повышением должности на работе. Он красавчик. Мы коллектив «Огонь» и «В воду за тобой». Вот так вот поддерживают тоже ребята. Здорово. Передайте, пожалуйста, привет моим племешам Жанёке и Тимохе. Племеши Жанёка и Тимоха, вам огромный привет. Так, дальше. Приветствую, сеньор Антон. Передаю привет своей дочке Элиф и супруге Амине. Едем сдавать анализы, надеюсь, все будет хорошо. Однозначно будет все прекрасно, не переживайте. Так, дальше. Ребят, здорово, что вы все пишете. Я обязательно прочту все ваши сообщения. Доброе утро, Антон. Передай привет моим родным и близким. И пожелай удачи у нас на работе. Сегодня маркет-тур, чтобы мы его прошли на отлично. С уважением, Индира. Индир, все будет замечательно, потому что вы уже написали на Радио Энерджи и едете на работу вместе со мной. Ну а сейчас музыка от Ержана и от меня. А дальше, опять же таки, перейдем к вашим сообщениям и будем передавать приветы своим близким и родным.
1: Лето, утро, Васаби, идеально.

0: Да, слушаем Васаби Шоу с Азаровой и Павлом. Да, ребята, вот я, Эльвира сейчас вот пишет, Илечка-хозяюшка пишет, она переживает, как я тут без нее, как вы без нее. И она вам говорит огромный привет. И вот врач только подошел, сейчас ее примут. И надеюсь, она быстро освободится и приедет к нам в эфир. Так что, не, ну хотя я, знаете, уже привык так, поэтому... Нет, лучше пусть она нормально проходит, тщательно все позиции, да, какие нужны ей там сдавать, в общем, в поликлинике, чтобы до конца эфира я с вами мог передавать приветы, чтобы я мог вести ТикТок-эфир. Поэтому, Элечка, лучше не торопись. Мне понравилось быть королем эфира. Здравствуйте, Антон. Хорошего вам дня и отличного настроения всем слушателям. Желаю удачной и продуктивной недели, добра и приятных моментов. Хочу поздравить мою подругу, дорогую Сатырау Анар, с днем рождения. Анар, будь счастлива, здорова и любима. Пусть рядом будут верные люди, в доме царят тепло и достаток. А все мечты обязательно сбываются. Спасибо, что ты есть в моей жизни. С днем рождения, Чина. Блин, здоровское сообщение, вообще суперское. Так, дальше. Доброе утро. Передайте мужу Нуртасу доброе утро и что я его очень люблю. Успехов, успехов, тут непонятно, что он, давайте так, успехов во всем, удачного дня. Так, ребят, вы иногда, когда пишите, просто перепроверяйте, может быть, Т9 у вас исправляет, а потом, я понимаю, Эльвиру, и когда я тоже заикаюсь, тоже понимаете, почему это происходит. Доброе утро, передайте привет Прибылину Алексею. Очень коротко, лаконично, конечно, пожалуйста. Так, дальше. Привет моей доченьке, солнышко, улыбайся чаще, у тебя самая красивая улыбка на свете. Красивое вот такое сообщение. Так, я не успеваю прям с двух планшетов читать, потому что на один пишут те, кто заблокированы, на другой просто люди пишут. Так, ребят, еще все те, кто сейчас подключился на нашу волну, на Radio Energy, можете присоединяться в ТикТок, Павлов Антон Васаби, там, дарить подарки, ставить лайки, буду очень вам признателен. Добрый день всем. Люблю свою жену. 5 лет вместе, а до сих пор и дня не могу без нее прожить и своих 2 сыночков. Ну, это здорово. Ну, 5 лет это только начало. Дай бог вам еще 105 лет так же. До бесконечности лучше. Так. Прекрасного солнечного утра всем. Передаю привет любимому мужу Сергею и сыну Денису. Желаю сыну сдать на лайте экзамены по биологии. Обязательно сдаст. Доброе утро, Антон. Хочу передать привет всему любимому и родному городу Кокшетау. Скоро приеду в отпуск до Меж Алматы. Кокшетау, огромный вам привет. Вы всегда тоже на высоте, всегда нам пишете. Семей, Экибастуз почему-то я до сих пор еще не вижу. Так, дальше. Доброе утро, Антон Ержан. Вот нам даже сообщение какое-то видео скидывают. Эли, удачи и здоровья. Передайте, пожалуйста, привет моим детям. И удачи моей дочери в сдаче диплома. Еще отдельный привет Гайнули от меня, Гульнара из Семска. Гульнара из Семска, напишите, как зовут ваших детей, обязательно передадим. Так. Ребят, пишите, пишите, как классно. Что за трек играл? Так, Светлана, напишите, в какое время вы спрашиваете про трек, и мы вам, я продиктую в прямом эфире, что за трек. Так, доброе утро, Васаби. Хочу поздравить своего племянника Сейтнур Эльдара с днем рождения. Хочу пожелать ему успехов на новой работе, чтобы у него всегда было много друзей, много денег, чтобы он всегда был на позитиве. Мы его очень любим. От тети Гульжан. Ну, мы тоже присоединяемся с Ержаном к этим поздравлениям. Ну, а, друзья, вы пишите, поздравляйте, передайте приветы. Сегодня все это можно, потому что с вами я и Ержан. 8-700-107-10-22. Еще раз. 8-700-107-10-22. Пишите.
1: Лето. Утро. Васаби. Идеально.

Да, каждый летний день лучше все-таки встречать в нашей компании, а мы в вашей. И всегда с вами приятно, если вы пишете, друзья, как сегодня, передаете приветы друг другу. Я напомню, с вами я, Антон Павлов, Эльвира Азаровна... Азаровна, какая оговорочка-то. Азарова, она в поликлинике, она с вами вместе тоже, просто пока немножечко опаздывает. Обязательно приедет когда-нибудь. Но тогда я вам не смогу приветы передавать и не смогу в ТикТок выходить. Поэтому сегодня она, я думаю, задержится. Передаю привет двум работяжным коллегам, Вадим и Слава. И дай вам Бог, говорит вот просто Алихан. Видимо, прям нужно, чтобы им помогло что-то. Так, доброе утро, мистер А. Пишу из сегодняшней жаркой Астаны. Хочу сказать, что безумно скучаю по Розе Абилькасымовой, Ансанган. Вот так. Он по вам скучает. Так, дальше. Салам, бро, осет из Семея. Вот тебе в копилку. Зачем птицы летают в теплые края? Потому что идти пешком долго. Это, давайте сейчас будет немножечко шутка тайм. Почему крокодил не пишет стихи? Слез хватает, а рифм нет. Как называют медведя-братишку? Олимпийский мишка. Так, дальше. Что сказал петух, увидев будильник? Тебе лучше заткнуться, терминатор. Собака любит тебя просто так, особенно если ты с сосиской. Диета — это когда жердяя, холодильник нет. Ладно. Спасибо за шутейки. Потом позже будут, конечно же, и мои авторские. Ну как авторские? Как Эльвира бы сказала, никому не нужны. Антох, доброго вам утра. Передай, пожалуйста, привет любви всей моей жизни. Ее зовут Вера, живет в Лисаковске. Люблю ее просто безумно. Александр, да, я в Лисаковске. Мы на какой волне? Я просто не помню. Сейчас Ержан мне поможет, подскажет. Так, в Лисаковске мы вещаем на волне 102.8, да. Поэтому, так, еще раз хочу передать: Вера, вам огромный привет от Александра. И всему Лисаковску тоже. Вы сегодня, ребят, тоже в топе. Я вот не вижу почему-то сообщения ребят с Экибастуза. Всегда они такие активные, а сегодня почему-то прям это меня немножечко расстраивает. Доброе утро, Антон. А где Эля? Уже говорил. Какая тема на сегодняшний день? Тема сегодня, если вы были внимательны, то такая. Мы просто сегодня передаем приветы, потому что только я могу позволить такое, потому что хозяйка не любит все эти дела. Алматушечка, всем доброго утра и всем хорошего денечка. Передаю привет своей жене Русалине и сыну Роберту. Люблю вас. Да, мы тоже вас любим, ребят. А вот Эля сказала бы: пишите по теме, и была бы тема какая-нибудь, еще не знаю. Так, вот еще. А вы могли бы еще передать привет Петру Клевакину и пожелать хорошего дня? Петр Клевакин, отличного вам дня. Так, я надеюсь, это все-таки существующие люди. Так. Всем привет вот с Экибастуза от дальнобойщика. Привет Экибастузу пламенный. Да, ребят, я рад вам. Так, Антон, красавчик, ты и сам ведешь эфир, прикольно. Спасибо большое, но все-таки без хозяйки мне, знаете, немножечко некомфортно, потому что я люблю, когда кто-то на меня кричит. Ну, конечно же, женщина. Аиде, пожалуйста, передайте привет. Отличного дня. Аида, точнее, тебе желают отличного дня. Так, дальше. Антон, привет из города Семей. Можешь, пожалуйста, передать привет моей супруге Екатерине и сыночку Максиму? Екатерина и сыночек Максим, вам огромный привет. Друзья, вы пишите тоже по номеру WhatsApp 8-700-107-1022. Сегодня васаби-шоу вот превратился необычным образом с помощью меня вот такую передачу приветов на один день. Поэтому пока есть возможность, передавайте приветы. И вот еще, Антох, передай, пожалуйста, привет ГНТК пацанам и Десу. Передал. Дальше слушаем, не переключаемся. Energy FM и самая лучшая музыка у нас на волнах.

Встречайте с нами. И вот я перехожу к вашим приветам. Не переживайте, все сообщения прочту. Доброе утро, Антон. Желаю шоу «Васаби» быть таким же, каким оно есть. Антон и Эльвира, вы лучшие. Спасибо. Каждый будний день с нетерпением жду вас в эфире. Берегите себя и будьте здоровы. Забакадыш. Забакадыш, спасибо за такие теплые слова. Честно, очень приятно. Ну, хорошо, что вот я сегодня один в эфире. Эльвира бы сейчас сказала бы, пишите по теме. Нет, на самом деле очень-очень-очень приятно. Ребят, сегодня можно передавать привет. И вот те, кто сейчас смотрят в ТикТоке, спрашивают, что за радио. Это радио Energy. Вы сможете слушать нас в любой стране с помощью сайта energyfm.kz. И сегодня просто передаем привет. И вот нам написал миллион мьюз, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Так, привет, Антон. Так, парни, сегодня включайте пляжные треки. Я весь день на машине. Хочу слышать треки, которые качают. Антон, ты в клубе и на радио лучше. Спасибо. Семей, всем привет. У нас сегодня жарко. Да, вы знаете, вообще обещают это лето одно из самых жарких. Так, трек играл 8.20. Сейчас, подождите секундочку. Ребят, подождите. Так, 8.20. Ержан сейчас мне покажет. Я так... трек называется «Васаби». Так, подожди, 8. А, вот, все вижу, 8.20. Алан Уолкер, Broken Strings. Вот такой, Алан Уолкер, Broken Strings. Так, надеюсь, вы меня слышали и записали название трека. Вот, да, мы можем так. Салам Тока. Так. Доброе утро, страна! Не верится, что прошло целых 10 лет, как я слушаю вас. Благодарю вас, что вы делаете мой день. Вот уже на протяжении 10 лет передаю привет офису банковского... дальше что-то не могу понять. Ну ладно. Ребят, спасибо большое, что слушаете, потому что, да, действительно, 10 лет нам будет 1 июля, и мы будем разыгрывать множество подарков. Пока не могу сказать от кого, но... И в скором времени вы узнаете, мы будем анонсировать, это будет здорово. Мы переходим во второй час.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп».
1: Азарова и Павлова. Ну что ж, друзья, это второй час Васаби Шоу. Да, сегодня с вами я, Антон Павлов, Эльвира Азарова тоже, только мысленно. Мы перешли во второй час, и сейчас, конечно же, гороскоп для всех знаков зодиака. Я вижу все ваши сообщения с приветами. Пока хозяйки нету, я успею всем вашим близким обязательно их передать. Ну а вы пишите, друзья, не забывайте, 8-700-107-10-22. И я обязательно поздравлю и передам привет вашим родным. Итак, начнем, как всегда, по традиции совнов. Сегодня вы быстро разберетесь даже со сложными вопросами и примите верные решения. Не позволяйте чужим замечаниям заставить вас сомневаться в себе. Тельцы. День подходит для обучения, планирования и размышления о будущем. Проверяйте информацию, избегайте рискованных финансовых решений. Близнецы. Вы сможете навести порядок в делах и успешно решить накопившиеся вопросы. В темах долгов, налогов и общих денег будьте особенно внимательны. Раки. Сегодня легко анализировать информацию и находить ответы на важные вопросы. Не спешите доверять чужим словам, особенно если речь идет о семье или работе. Львы. Окружающие увидят в вас человека, способного взять ситуацию под контроль. Полезные советы стоит учитывать, а вот чужие эмоции и споры лучше не принимать близко к сердцу. Девы. День благоприятен для общения, спорта и активных дел. В личной жизни не торопитесь с выводами, если ситуация пока остается неясной. Весы. Проверяйте важную информацию, даже если она исходит от близких людей. Финансовые и имущественные вопросы сегодня могут решаться особенно успешно. Скорпионы, не позволяйте мелким сомнениям мешать вашим мечтам и планам и решениям. День благоприятен для обсуждения денег, имущества и совместных проектов. Стрельцы, сегодня полезно заняться финансовым планированием и поиском дополнительного дохода. Возможны новые обязанности, связанные с детьми, творчеством или мероприятиями. Козероги, вы уверенно проявите себя в работе, творчестве и любых личных инициативах. Не принимайте близко к сердцу замечания со стороны семьи. Водолеи. День поможет эффективно организовать дела и избавиться от лишних задач. Не позволяйте сомнениям отвлекать вас от намеченных целей. И рыбы. Поддержка близких поможет вам действовать увереннее и смелее. Не отказывайтесь от своих планов только из-за чужих финансовых опасений. Вот такой вот гороскоп на сегодня, 3 июня, среда 2026 года. Я напомню, что это Radio Energy, с вами я, Антон Павлов. И, ребят, вы можете также присоединяться в TikTok-трансляции, смотреть Павлов Антон Васаби. Давайте, пишите, передавайте привет своим близким, а мы продолжаем. Шикарная музыка на Radio Energy уже летит к вам в уши.

Друзья, напоминаю, что с вами я, Антон Павлов, и сегодня я король эфира, потому что мы сегодня только вдвоем в нашей мужской компании, я и Иржан Эфирбекович, и сегодня можно передавать приветы, передавать поздравления, в общем, все, что хотите, пока я здесь один, вы можете это сделать и позволить себе свободно, без всяких осуждений и криков, что за приветы, что за сообщения. Итак, я напомню номер, правда, 8-700-107-10-22. Стою в пробке, передайте привет обочечникам и кто лезет с ряда в ряд, огромный пламенный. Как они меня запарили, говорит вот. Это крик души такой. Так, дальше. Доброе утро. Передайте, пожалуйста, привет 11 Б-классу 136-й школы города Алматы. Выпуск 2000 года. Вы классные. Люблю и ценю нашу дружбу. Ребят, огромный вам привет. Я вот обожаю, когда такие сообщения приходят, когда вот действительно дружат классами. Долго и так упорно. Доброе утро. Прошу передать привет моей дочери и успехов в сдаче экзаменов по английскому Жусуповой Аиде и всему классу школы номер 3 города Кокшетау. Кокшетау, наконец-то вы проснулись, да. Жусупова Аида и весь класс школы номер 3 города Кокшетау. Огромный вам привет, и чтобы вы все классно сдали экзамен по английскому. Сейчас как раз же пора, оказывается, экзаменов. Так, дальше. Доброе утро. Хочу поздравить свою сестру Караманову Айгерим с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, благополучия и исполнения всех мечт. Пусть она, пусть удача всегда будет рядом. И мы присоединяемся к этим поздравлениям. Здоровское сообщение. Ребят, и у вас есть тоже возможность сегодня поздравить кого-то или передать привет своим близким, пока с вами я, Антон Павлов. Всем привет, доброе утро. А вот и Экибастус, пишет Таня. Всем привет от Тани. Ну ладно, ТО Альянс, фирма Леон, моим деткам Артему и Машеньке, всем отличного дня. Ну вообще, как бы название фирмы не произносим, ну да ладно. Пока я один, разрешу себе каждый. Правда, меня потом оштрафуют. Привет с Экибастуза, вот еще одно сообщение. Всем здоровья и благополучия в семье, на работе и в личной жизни. Привет моему мужу Бауржану. Люблю его сильно. Так, суперски, да. Салам алейкум, Антон и Иржан. Вы красавцы. Тащите. Всем, кто меня знает, саламище. Привет всей стране. Бородатый Алмазян, Семск. Алмазян, всегда Семск. Вам огромный привет. Так, дальше. Привет, Васаби. Передайте, пожалуйста, привет Наргиз от АА. Какой засекреченный. Наргиз, тебе огромный привет от АА. Так. Дальше. Это как будто от Антона Антон два раза. Но нет. Доброе утро, хозяин. Спасибо. Спасибо за такое сообщение. Мне очень приятно. Так, Антон, спасибо огромное за трек, то, что я процитировал, который просили. Точнее, озвучил.

доброе утро, Energy FM. Поздравьте меня, пожалуйста, с днем рождения. У меня сегодня юбилей. 35-ушка стукнула. Евгений Прима. Евгений, мы поздравляем тебя с днем рождения. И знаешь, вот следующий трек будет звучать прямо для тебя. Вот быстренько дочитаю сообщение. Передайте привет моему мужу Денису, что я его очень сильно люблю. Татьяна Азовскова. Вы повторили, я только что прочитал. Привет, любимое радио, вы просто огонь. Привет из солнечного Балхаша. Всем хороших отпусков. И самое главное, соблюдайте ПДД. Кирилл Д'Артаньян. Привет с Балхаша, ребят. Ну что ж, а теперь для всех именинников звучит следующий трек на радио Energy. А хозяйка уже едет. Пути.

0: дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда. Сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
1: Наслаждайся летом. Слушай, Васаби.
2: Ну что ж, вот еще перехожу к вашим сообщениям, потому что передаем приветы сегодня всем близким. Привет, Антон, как у тебя дела? Передаю привет тебе. Удачи тебе. Спасибо большое, ребят, за сообщение, потому что сегодня мы как раз-таки сделали немножечко такой специфичный выпуск Васаби. Передача приветов для вас, пока нет хозяйки, но она едет и едет, и у вас есть совсем немного времени сделать это по номеру 8 700 107 1022. Передайте привет всему заводу, да ладно, Таукель Бетон от Даулета 171. Так, дальше. Передайте, пожалуйста, привет группе Ярье с Кокшетау. Керим, Танюха, хорошего дня. Вот группа, наверное, классная какая-нибудь. Так, доброе утро.

Отец мысли, гений повествования и просто батя эфира Антон Павлов. Да что ж, за... спасибо большое за такое представление. Передай привет моей любимой Тюльпана. С днем рождения тебя, Жаным. Всем любви и мира. Какое красивое имя вообще, редкое. От Данияра. Данияр поздравляет. Ну, как ты меня расписал, Данияр, вообще просто убил. Порадовал, я не знаю, поднял самооценку просто до уровня 99-й левел. Спасибо тебе, дорогой. Доброе утро. Я очень люблю свою маму Жулдыз. Передайте ей привет от дочери Сабины. Мама Жулдыз, огромный вам привет от вашей доченьки. Она вас очень-очень сильно любит. Ребят, да, у вас есть возможность, кстати, признаться в любви своим близким. Еще есть 40 минут, пока... Хотя нет, уже, наверное, меньше, 35. А может быть, еще меньше, пока едет хозяйка. Привет, Антош. Можешь поздравить, пожалуйста, нашу дочку Киру? Ей сегодня исполнилось 3 годика. И пожелать ей всего-всего. Мы ее очень любим. Пожалуйста, конечно. Дорогая доченька Кира, хоть тебе и 3 годика, я поздравляю тебя, маленькая принцесса, с этим днем рождения. Желаю тебе быть самой красивой, самой воспитанной, самой лучшей, самой замечательной, самой талантливой девочкой и самой здоровой, самой успешной, самой богатой. Вот так вот, с днем рождения тебя, ну и твоим родителям тоже, чтобы все у них было замечательно. Дальше. Доброе утро. Загрейте большой салам алейкум всем геодезистам Костанае и Житикара. Большое спасибо. Вот уже только что загнал огромный салам алейкум геодезистам. Еще раз просят, передайте привет. Хочу записать, сделать с экрана. Денис, я тебя очень сильно люблю, Татьяна. Денис, очень сильно любит тебя, Татьяна. Так, и Тося, правда красавчик, звездочка наша. Спасибо тебе, Анечка. Ну, друзья, мы продолжаем эфир. 8-700-107-10-22. Напомню, это номер для ваших WhatsApp-посланий. Потому что сегодня мы передаем приветы, передаем поздравления и просто говорим «люблю» своим близким с помощью Radio Energy, с помощью меня, Павлова Антона и Ержана Эфирбековича. Не переключаясь, едем дальше.

0: идеально.
1: Ой, хозяйка,
2: ребят,
1: ты знаешь, без тебя
2: утро.
1: Вообще я прям как...
2: Да, фон потише без, можно. Как, нет, я... фон погромче.
1: Я без тебя как без крыла моего второго,
2: да?
1: Понимаешь? Ежик,
2: да, чуть-чуть погромче фон.
1: Без тебя
2: сделай,
1: лететь,
2: пожалуйста,
1: с одним,
2: да,
1: крылом,
2: все,
1: как пела Пугачева.
2: Вот, ребят, я... всем доброе утро, да. С вами Эльвира Азарова. Вот так я сегодня немножечко, скажем так, задержалась.
1: Чуточек.
2: Совсем чуточек, просто на полтора часа позже пришла на работу.
1: Хозяйка эфира может
2: я
1: себе позволить.
2: Я хотела
1: это...
2: с вами посплетничать.
1: Так, давай.
2: Мы же вчера не обсуждали вот это вот самое, эту самую новость, примирение сторон. Так, подожди, перед этим. Как ты ведешь эфир?
1: А что?
2: Батя эфира, привет,
1: это
2: пока я тут один,
1: да.
2: Почему? Что за общение, как на районе? Это эфир. Ребята, напишите, нас кто-нибудь слышит? 8-700-170-22. Все, ваша красавица приехала. Ваша красавица.
1: Лялишна.
2: А ты сегодня всех поздравляешь, да?
1: Да.
2: Вот написал Кирилл Д'Артаньян. Кто тебе пишет? Какие-то Д'Артаньяны.
1: Почему? Это с Балхаша.
2: Мою бусинку Оленьку с отпуском поздравляет. Ну
1: вот.
2: все.
1: Бусинка Оленька.
2: Так, еще кому? Давайте. Катюше передают привет.
1: Вот.
2: Значит, да, убирай прямой эфир и вот так пальчиком не жестикулируй.
1: Ладно.
2: Так, здравствуйте,
1: пока.
2: Антон. Хочу передать привет своей семье, моим трем сыновьям, бла-бла-бла. Все, ребята, мы сегодня будем с вами, пока есть время.
1: А я вам говорил,
2: немножечко
1: успевайте.
2: Сплетничать, да. Ну, зачем вот этот, к чему этот флут в эфире?
1: Ой.
2: К чему этот флут? Убирай.
1: Я убрал, это мой телефон просто.
2: Экраном вниз убрал, ты ладно. Отвлекаешься, сидишь, глазки строишь в телефон. Так, помните резонансное ДТП на проспекте Аль-Фараби?
1: Так.
2: А теперь вот недавно, пару дней назад, выступили родственники, которые обратились к суду с просьбой, родственники погибших, скажем так, да? С просьбой не назначать водителю автомобиля ЗИКР наказание, связанное с лишением свободы. Они попросили, чтобы у него была условка, что они примирились и прочее. Многие комментаторы очень сильно возмутились этим действием, говорят, что ну как-то так, там, что-то, начали писать, что, наверное, деньги занесли, наверное, все решают деньги. Вот я хотела обратиться к слушателям. А разве это как-то возможно, даже если стороны примирились? Разве его как бы не посадят? Я просто не совсем разбираюсь в законах.
1: Ну, я тоже не знаю.
2: А не знаешь? Ну вот зачем ты говорил, что ты знаешь? Я хотела с тобой посмотреть.
1: В смысле?
2: Я
1: прям ага.
2: Обсуждать.
1: Я вот прям...
2: Ладно, перейдем к другой новости.
1: Да,
2: мы
1: но
2: сегодня
1: Нищенская,
2: должны...
1: все знаю.
2: Не, мы сегодня должны с тобой какие-то новости обсудить, успеть.
1: Да.
2: Понимаешь?
1: Успеваем.
2: Несмотря на то, что я поздно пришла.
1: Ну, давай, мы сплетничаем.
2: Эту новость будем обсуждать?
1: А я не знаю.
2: А вот я не знаю, а примирение сторон, ребят, влияет как-то на то, насколько посадят его виновника ДТП или нет? Вот я этого тоже не знаю.
1: Ну,
2: ты не знаешь, я не знаю, слушатели молчат, значит, идем к следующей новости, о которой
1: время
2: мы можем
1: покажет.
2: Хотя бы что-то сказать.
1: Давай. Какая новость?
2: Давай.
1: Подожди.
2: Куда? Чего? Кого ждать?
1: Привет моему сыну-футболисту Эмину, пожалуйста. Все, я... Прости, ну а то было бы это странно.
2: Я могу уйти, в принципе, ты можешь продолжать сам.
1: Не.
2: Так, отсутствие близости.
1: О, это давай хорошая, не плохая новость.
2: Ну, скажем так, отсутствие занятий любовью.
1: Так.
2: 5 раз в неделю может привести к психическому расстройству.
1: Я-то думаю, что со мной?
2: Утверждает исследование. То есть, если ты 5 раз в неделю не будешь успевать.
1: А я не успеваю.
2: А как это? Подождите, а это не указано для какого возраста?
1: Хотя
2: но 5 раз это как-то слишком много.
1: Ну, для 47, да.
2: Я тоже так думаю.
1: Сейчас все 20-летние такие.
2: Действительно
1: все 25-летние, 30-летние такие, все, он...
2: Нет, подожди, исследования действительно показали, что позитивная интимная близость и эмоциональная связь могут влиять на настроение благодаря высвобождению дофамина.
1: Ага.
2: А если для тебя близость и занятие любовью, это как долг? Отдай долг мужу. Что ты ломаешься? Отдай долг.
1: А ты пробуй не отдавать, а давать в долг.
2: А в чем разница?
1: Ну, когда отдаешь долг, как будто так себе. А когда даешь долг, ну...
2: Все, поняла.
1: Да.
2: А нет, не поняла.
1: Ну, смотри, отдавать это ты, значит, занимала. Правильно?
2: Так.
1: А когда ты даешь долг, значит, тебе должно еще и вернуть.
2: Ну, хотя да. Но если ты даешь такому, как Антон...
1: Нет, подожди, а вот если он тебе будет...
2: Он же не вернет ничего.
1: Это да.
2: Да, вот есть такой риск. Есть. Так,
1: но твой там муж возвращает там подарками.
2: Новость. Мужчина из Миссисипи подал федеральный иск против Airbnb. И суперхоста после того, как запись его частной дверной камеры была использована как оружие против него, чтобы раскрыть его измену.
1: Ага.
2: Да, гость гостиницы Шон Макки забронировал проживание на выходные в арендованном доме в Мемфисе.
1: Так.
2: Ну, такой, это ну, да. такой, как гостиничный комплекс.
1: Да, да, да.
2: А которым управляла хозяйка Памела Фоллер.
1: Памела
2: Ситуация
1: Фоллер.
2: Быстро переросла в ожесточенный спор из-за дополнительных сборов на сумму в $960 за нарушение правил дома. То есть он нарушил какие-то правила дома, и он должен был выплатить $960. Когда Макки отказался платить штрафы и оставил негативный отзыв с просьбой о частичном возврате денег, Фоллер якобы ответила сообщением с вымогательством. Задала ему следующий вопрос. «Мне переслать твои фото и видео Терезе, твоей жене, или ты там? Или ты сам? Или ты там?»
1: Ага. Так.
2: «Или ты сам?»
1: Да, «или ты сам».
2: Да, понял?
1: Понял, понял.
2: Смотри.
1: Да.
2: Ты с какой-то девчонкой поехал на выходные, ну, допустим,
1: да.
2: в лесную сказку.
1: Например.
2: Например.
1: Да.
2: Там ты все там покуролесил, все испачкал. Там тебе...
1: Да, понял.
2: Да, тебе говорят, оплатите, Антон Павлов,
1: я
2: 92 тысячи тенге. Ну, да. Да, ну, так, это так, я так.
1: А примерно, она мне да? говорит, либо я твоей Юле сообщу.
2: А она говорит, слушай, я твоей жене Юле да. сообщу о том, что ты там был со Светой.
1: Да. Ага.
2: Понимаешь,
1: да.
2: со своей любовницей.
1: Да, да, да.
2: Вот. Она вот такую угрозу ему прислала.
1: И он подал.
2: И согласно 22-страничному иску, Фоллер выполнила угрозу. Она выполнила. Она использовала фейковый имейл-аккаунт, чтобы отправить жене Макки фотографию с дверной камеры, сделанную в 3:16 ночи, где он был в компании другой женщины. Макки подал иск против обеих сторон за вторжение в частную жизнь и умышленное причинение эмоциональных страданий, заявив, что его браку был нанесен серьезный ущерб в результате произошедшего. То есть серьезный ущерб не он сам, отправляясь на выходные с какой-то девчонкой в домик уютный, да, арендованный.
1: Да-да.
2: Не он нанес своей семье. А нанесла именно вот эта женщина, как ее, Памела Фоллер.
1: Нет, он думает, что это не сам он как бы виноват во всей этой происходящей истории. Да, я
2: да.
1: понял. А, ну, ты понимаешь, ему приходится выкручиваться, тут как бы уже
2: почему
1: хотя бы так.
2: Почему всегда вот изменники, они такие наглые?
1: Слушай, ну потому
2: когда
1: что...
2: Когда ты сдаешь его, ты виноват, и он еще на тебя подает в суд.
1: Потому что это же...
2: То он разгромил пол номера, он должен был выплатить штраф почти там в $1000. Понимаешь?
1: Это не значит, что
2: он нужно, не выплатил. Он еще было... написал плохой отзыв, понизил рейтинг этого гостиничного комплекса.
1: Ну,
2: хотя
1: быть...
2: отдыхал там с любовницей. Что делает хозяйка этого комплекса? Она присылает фотографии.
1: Жене, ну так тоже
2: жене.
1: Как бы.
2: Ну, так то делать есть... нельзя.
1: Да,
2: конечно,
1: и она
2: же.
1: Могла в суд подать
2: но
1: у него
2: том,
1: на,
2: что...
1: его, на то, что он разгромил. Поэтому...
2: Но о том, что его браку был нанесен серьезный ущерб в результате
1: самым, да,
2: произошедшего.
1: Ну...
2: Он иск такой, значит.
1: Да, нет,
2: да,
1: но на самом деле это же так.
2: Ну, вообще-то
1: есть,
2: он сам уже давным-давно разрушил
1: свой брак. Стоп, он не разрушал его. Понимаешь?
2: Да?
1: Он
2: а
1: его,
2: как?
1: Он, если бы он хотел разрушить, он
2: если
1: бы привел...
2: Если ты скажешь, хороший левак укрепляет
1: стоп, нет,
2: брак, я тебя просто...
1: Стоп, если бы...
2: I kill you!
1: Да, подожди, послушай. Если бы он хотел разрушить брак, он бы пришел с этой любовницей и сказал бы, вот, это моя новая любовница, я хочу на ней жениться, я разрушаю брак. Но! Он не хотел разрушать брак. Он технично поехал в эту гостиницу. Он хотел сохранить брак. А благодаря этой женщине брак начал разрушаться.
2: Ага, но он не виноват.
1: А он не виноват. Он спасал, наоборот, жену от того, чтобы она узнала о том, что у него есть немного иногда жена для, ну, как бы, другая чего? Там, вторая.
2: Жена для но, другая. Но... Ну, соберись!
1: Заместитель жены.
2: Ты думаешь, жена не против того, чтобы у нее был заместитель?
1: Возможно, и против, но...
2: Против, конечно.
1: Но он и против был, чтобы она знала об этом.
2: Так. И он сберегал ее нервную
1: конечно.
2: Систему.
1: Конечно.
2: Что-то в этом есть.
1: Он сберегал брак.
2: А вот она поступила некрасиво,
1: конечно.
2: Да? А если вот взять везде, вот где ты бываешь, вот видео и фото с камер видеонаблюдения, и скинуть твоей Юле. Юля же зовут твою супругу.
1: Да.
2: Вот.
1: Ага.
2: А что ты так сразу заикался?
1: Да какие? Нет, подожди. Ну тогда
2: ты
1: у меня...
2: Ты бы тоже подал иск
1: у меня будет повод подать...
2: Иск в суд. Ты думаешь, сработает?
1: Ну, сейчас посмотрим, что у этого парня выйдет, но я на его стороне.
2: Ой.
1: Ну, как бы нет. Ну, да. Поржали,
2: да.
1: ладно.
2: Так, слушай, дальше. Я все-таки да. нашла для тебя профессию, Тосечка.
1: Давай.
2: Тебе надо стать адвокатом для изменщиков. Вот как только где-то... Вот любой изменщик, он будет обращаться к тебе. Ты будешь его алиби, ты будешь его прикрывать, да, я так понимаю?
1: Я могу объяснить все правила.
2: Да, Тосечка, ты такой продажный. За любые деньги ты все что угодно там, знаешь, и прикроешь, и на себя вину где-то, может быть, даже возьмешь. Все что угодно.
1: Так, а вот нам деньги не пахнут.
2: Ответила Айнура вот по поводу вот этого смертельного ДТП на Альфа-Рэби. Примирение сторон даст возможность выхода по УДО. Без примирения это невозможно, а срок ему по-любому светит. Но зато потом через годик-два выйти сможет, написала Айнура.
1: Да, вот пишут тоже, смягчит наказание.
2: Смягчит наказание, если примирение сторон. А я вот подумала, а если вот примирение сторон, значит, он вообще как бы никак не понесет наказание?
1: Ну, так невозможно, понимаешь, правила-то были нарушены, это же повлекло смерть все равно же.
2: Ну да. Бы. Ладно, ребят, всем доброе утро. Ты хочешь еще кому-то привет передать?
1: Нет, все,
2: да передавай, передавай, потому что я-то пришла вот с опозданием, а ты же тут сидел уже, у тебя налажена связь со слушателями.
1: Нет.
2: Здесь еще написали. Можете передать привет Альбине и Жасулану, а также моим родителям.
1: Вот.
2: Все передали, ребят. Всем доброго.

0: юмор Павлова.
1: Итак, любимые наши, прямо сейчас рубрика «Шутки». Давай, Тосечка, позорься до конца. Не сдерживай себя, я тебе разрешаю.
2: Если дня три не брился, то костюм сидит как ворованный.
1: Очень смешно.
2: Вегетарианцы не едят животных. Эти мерзавцы их объедают. В понедельник трудовик ставит пятерки тем, кто пишет, кто тише пилит. Пьяный врач, ухо, горло, нос, получил на свадьбе во все три специальности.
1: Вот так вот, ребят, каждое утро.
2: Если бы не любопытные, да?
1: Нет, давай так, любопытные.
2: Любопытные дураки, мы бы так и не узнали, какие грибы ядовитые. А что будет, если выпить слишком много? Будет послезавтра.
1: Сейчас.
2: Попросила мужа купить золотое кольцо. Купил. Сижу, слушаю.
1: А ты будешь кашлять?
2: Нет,
1: я
2: пока.
1: С тобой буду смеяться. Ты же сказал, Элечка, поддерживай меня. Смотри. Я вот сейчас буду шутить, а да. Ты меня поддерживай. Я тебя буду поддерживать.
2: В сексе Оксане больше всего не нравилось ехать домой на такси.
1: Нам нельзя это слово произносить в эфире, дурачок.
2: В близости, ладно. У нас живут три кота.
1: Уна?
2: У нас.
1: Вот так и скажи.
2: Но елку каждый год роняет бухой батя.
1: Ну я тебя поддерживаю.
2: Так.
1: А кашлять будем или нет?
2: Да, сейчас. Подожди.
1: Давай. Так, сейчас.
2: Клёво улитки. Клёво улитки. Где бы не забухала, всегда дома. Как скоро выветрится запах перегара, если идти против ветра с открытым ртом?
1: Давай.
2: При температуре воздуха плюс 44 Цельсия можно ли считать 40-градусную водку прохладительным напитком? А вот смотри.
1: Смотрю. Только куда?
2: 100% разводов начинаются с брака. Как экзамены, сынок? Подорожали, папа.
1: Тебя так продолжать поддерживать, Тося?
2: А, да.
1: Ты меня вообще не слышишь.
2: Нравится. Вообще
1: нравится?
2: Здорово, да, еще бы ежик поддерживал. Рыбалка.
1: Ежик, присоединяйся.
2: Рыбалка была в самом разгаре. Наживку трудом отличали от закуски. Последнее, ладно. У Васи 12 яблок. У Пети 8 яблок. А у Паши в попе соль. Вопрос, кто бежал из колхозного сада последний?
1: Давай остановимся.
2: Да, это все, да, последний.
1: Спасибо большое.
2: Пожалуйста.

0: идеально.
1: Ну итак, ребят, да. Подождите, у нас очень важная информация.
2: Между прочим,
1: да. С 18 мая по 8 июня, до 8 июня на территории Республики Казахстан будет проходить республиканская акция «Казахстан без насилия в семье», направленная на укрепление семейных ценностей, профилактику семейно-бытового насилия и защиту прав граждан.
2: В рамках акции с сотрудниками управления полиции Турсибского района города Алматы проводится комплекс профилактических и благотворительных мероприятий. Особое внимание уделяется поддержке семье, оказавшейся в трудных жизненных ситуациях, оказанию адресной помощи нуждающимся,
1: да.
2: Проведению встреч с населением,
1: да.
2: Профилактических бесед с информационно-разъяснительными работами.
1: Ребят, Казахстан без насилия в семье. Обязательно посетите данное мероприятие. Я напоминаю, да, что проходит республиканская акция «Казахстан без насилия в семье». Понимаете?
2: Да.
1: Где?
2: Управление полиции Турсибского района призывает жителей не оставаться равнодушными к проблемам семейно-бытового насилия и поддерживать традиционные семейные ценности и вносить свой вклад в построение общества без
1: Именно
2: жестокости и насилия.
1: Именно данная акция направлена на укрепление семейных ценностей, профилактику семейно-бытового насилия и защиту прав
2: граждан.
1: Казахстан
2: без насилия,
1: да,
2: в семье.
1: Да, всем доброго утра!
2: Да. Ну что ж, на этом эфир наш.
1: Прощаемся с вами до завтра.
2: Да.
1: Эльвира Азарова, Антон Павлов.
2: Спасибо всем, кто были со мной. Я надеюсь, передал всем приветы.
1: Спасибо, но нет.
2: Да. Тебе.
1: А, давай так, спасибо, но нет.
2: Спасибо, но нет.
1: Прощаемся с вами до завтра. Муа. Любим, целуем.
2: Муа.

0: Energy FM-де жарнама. Осы жазда Қазақстан бойынша саяхатқа аттанамыз.
1: Дәурен Серғазин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
0: Биыл жазда қайда бару керек?
1: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается. Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Energy FM de Жарнама.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить 2 диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Зин, Ақбота Нұр және Сезім Серікбаймен бірге отбасы хикаясы, сапар және маңызды сырласуларға. Жалғыз басты әкеге балалармен қалай тіл табысу керек?
1: Биыл жазда қайда бару керек?
0: Күлкі, оқиғалар, көрікті Қазақстан және жүректі тебірентетін тарих. Папина дочка. Дәл қазір барлық кинопарк Сиэтес кинотеатрларында. Өткізіп алмаңыз.
2: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: GFM-де жарнама.
1: Устали от шума города? Пора на перезагрузку. Forest Camp Боровое. Уютные номера, великолепная баня и ресторан с вкусной авторской кухней. Свежий воздух, тишина леса и атмосфера настоящего уюта в сердце Бурабая ждут вас в любое время года. Forest Camp Боровое. Отдых, который запоминается.

0: диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.
1: Хаус-стрим Сегежа Шопас.
2: Дай газа, кумыля Хаус-стрим Аганонаста.
1: Тек Energy FM.